Раскрастовый глагост, юти какое золото смертит зели играм. Хера руку тук шагайся, вещь пикуем, то вам устой павильям. Лайс мания трутолюма. Искорис гайс, лялай соли, сторс глосу, то вина, мир клейпонус мань. Пазер из окшу, цигмени шуй лелс. Ради тика цувак, сквозь ляину курсеть, и заверлобок. Истел вина тика смайда, а стиви гайду. Пазастейп надо уйти, опа. Изменись, а сом мясь, на навец мани прум. Вину мир клейковясь и мясь. Изменись мол, сядя, семья к метеню зями свисим. Дуть свою руку, мать, персули, друши, прикша. Пал, да сейчас мысим, палец, путь, а клюс, на забег.